Федерального совета Словакии. Город Зангилан и село Шукюрбейли Джибраильского района отправлены группы переселенцев. В рамках подготовки к ВУВ-13 предусмотрен очередной транспортный мониторинг. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи, проведенные им в рамках официального визита в Словакию в прошлом году, в том числе встречу с Рихардом Раши. В ходе беседы было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Словакией установились отношения стратегического партнерства, отмечен высокий уровень политических связей. Было затронуто участие словацких компаний восстановлении села Башкарвен Агдамского района. Подчеркнуто, что это является показателем азербайджано-словацкой дружбы. Сегодня находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши посетила аллею почетного захоронения. Члены делегации с глубоким уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к его могиле венок и цветы. Находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши сегодня посетила Парк Победы. В честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул. Председатель Национального совета Словакии возложил венок к монументу Победы. Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечивания светлой памяти наших шахидов и беспримерного героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им грандиозной исторической победы. Находящийся с официальным визитом в Словацкой Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной конференции и выставке обороны и безопасности International Defense Exhibition. После ознакомления с представленной на выставке продукцией оборонной промышленности было продемонстрировано обезвреживание взрывного устройства. В рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Чешской Республики Яромиром Зуном. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Представители энергетических ведомств Казахстана, Азербайджана и Узбекистана обсудили в Ташкенте текущий статус реализации проекта Green Corridor Alliance, направленного на развитие производства и передачи зеленой энергии между тремя странами. Особое внимание было уделено вопросам расширения существующей энергетической инфраструктуры и развития новых линий электропередачи, необходимых для интеграции энергетических систем Центральной Азии и Южного Кавказа. Участники встречи подтвердили заинтересованность в продвижении проекта и продолжении координации совместных действий по развитию трансрегионального зеленого энергетического коридора. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в город Зангилан переселяется 59 семей, 235 человек, а в село Шукюрбейли Джабраильского района 97 семей, 419 человек. В целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13, которая пройдет в Баку 17-22 мая, операционная компания ВУВ-13 Азербайджан совместно с профильными структурами проведет очередной мониторинг движения транспортных средств. В рамках мониторинга 13 мая с 10 до 14.00 на ряде улиц и проспектов столицы будут применены временные ограничения движения транспорта. Мониторинг охватит проспект Нефчеляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева до Сапунчинского моста, улицу Мехти Гусейна, Ходжалинский проспект, улицы Рихарда Зорге, Зарифы Алиевой, Лермонтова, а также место проведения мероприятия Бакинский Олимпийский стадион.
успешно

0: завершились пространственные тренинги, организованные в рамках волонтерской программы 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13. Всего в тренингах приняли участие более 2100 волонтеров. В ходе тренинга волонтеры ознакомились с местом проведения мероприятия, операционными процессами, процедурами безопасности, направлениями деятельности по департаментам, а также с основными правилами и инструкциями, которые будут применяться в дни проведения форума. Напомним, что ВУФ-13, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая, будет посвящен теме «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и поселения» и станет местом для стратегических дискуссий о будущем городов.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

ВУВ-13 – международная платформа, объединяющая бизнес, инновации и урбанизм. Впервые в рамках предстоящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов будет действовать бизнес-инновационный центр. Центр будет содействовать развитию подходов, направленных на преодоление глобального жилищного кризиса в рамках темы ВУВ-13.

0: жилье для всех, безопасные и устойчивые города и поселения, уделяя основное внимание вопросам инноваций, инвестиций и реализации. В рамках специальной программы центра планируется проведение 15 сессий на тему «Практическое применение градостроительной цепочки создания стоимости». На сессиях будут представлены реализуемые представителями крупных компаний, малых и средних предприятий, а также их опыт в устойчивой урбанизации. Центр объединит широкий круг участников от стартапов и бизнес-ассоциаций, представит новые подходы к вопросам инноваций, технологий, градостроительства и вызовов. Начальник отдела азербайджанской операционной компании ВУФ-13 Джамиля Исмаилзаде рассказала, что в рамках мероприятия будет работать специальный стартап-павильон, предназначенный для поддержки молодых предпринимателей и инновационных идей. Кроме того, для стартаперов также будут организованы встречи с инвесторами, сетевые сессии и программы наставничества. Выступление Джамиля Исмаилзаде. Будут организованы около 15 панельных дискуссий, а также стенды с участием 14 стартап-проектов из более чем 10 стран. Все это создаст условия для обсуждения реальных примеров, которые можно использовать в практике градостроительства и жилищного обеспечения. В обсуждении примут участие представители различных секторов бизнеса, от крупных компаний до небольших объединений. Мы надеемся, что эти примеры будут представлены широкой публике и окажут влияние на развитие данной сферы. Следует отметить, что эта инициатива представляет собой важную международную платформу для развития устойчивых городов и продвижения перспективных моделей городского строительства. Ожидается, что опыт и сотрудничество, приобретенные в ходе форума, откроют новые горизонты для стран региона. Кроме того, мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению статуса города Баку как международного центра инноваций и городского развития.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Бинокльная дипломатия на Южном Кавказе и интересы Франции. Продолжаются дискуссии о действующей в Армении наблюдательной миссии Европейского Союза. Эта миссия, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, осуществляет патрулирование вдоль условной границы с Азербайджаном. Однако до сих пор она не смогла оказать значительного влияния на стабильность и безопасность в регионе и запомнилась своей незначительной работой. С начала работы наблюдательной миссии на границе значительно увеличилось число представителей Европейского Союза. В настоящее время количество персонала, якобы выполняющий гражданскую миссию, превышает 210 человек. По утверждению азербайджанской стороны, эти люди занимаются не только наблюдением, но и разведкой. Официальный Баку неоднократно заявлял, что размещение миссии на территории Армении не способствует укреплению доверия к ЕС в регионе, а напротив, приводит к усилению напряженности. Баку также заявляет, что одним из основных факторов, затрудняющих процесс подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, является вмешательство внешних сил в регион. В этой связи наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении рассматривается как новый элемент геополитического соперничества на Южном Кавказе. Президент Ильхам Алиев вновь поднял этот вопрос на встрече с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в Зангилане. Он подчеркнул, что до сих пор на азербайджано-армянской границе осуществляют патрулирование так называемые наблюдатели Европы, но они ведут себя так, словно защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Комментируя данную тему, депутат Азер Алахверянов отметил, что стремление Франции вмешаться в дела региона и ее подход, известный как бинокльная дипломатия, создают напряженность на Южном Кавказе. По его словам, Франция пытается реализовать свои интересы в этом регионе, используя геополитическое положение Армении. Выступление Азер Алахверянов. Сегодня подход правительства Франции к проблемам Южного Кавказа создает непосредственную угрозу для устойчивого развития и стабильности в регионе. Очевидно, что на протяжении многих лет Армения служила форпостом России. Однако сейчас другие страны, в частности Франция, пытаются использовать этот форпост в своих геополитических и стратегических интересах, стремясь обеспечить свои интересы. На этом фоне продолжение бинокльной дипломатии представляется продуманным шагом, направленным на создание и поддержание искусственной напряженности на Южном Кавказе. Однако, несмотря на все эти обстоятельства, Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, продолжает выступать в качестве инициатора мирного урегулирования в регионе. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

В начале краткий анонс. Президент Азербайджана поздравил лидера Парагвая. В Баку прошла первая генеральная ассамблея платформы «Парагвай».

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье по случаю Дня независимости. От своего имени, от имени народа Азербайджана, сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Дня независимости Республики Парагвай. Выражаю наилучшие пожелания. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем, расширение сотрудничества как двусторонней, так и многосторонней плоскости. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Парагвая благополучия и процветания, говорится в письме. 13 мая делегация во главе с находящимся в нашей стране с официальным визитом спикером Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши прибыла в Мили Меджлис. В ходе беседы был проведен обмен мнениями о деятельности Европейского парламента, идущей вразрез с парламентской дипломатией и конструктивным диалогом. Собеседники также обменялись мнениями о других вопросах, представляющих обоюдный интерес. После встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Национальным советом Словацкой Республики. 14 мая парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Республику Узбекистан для участия во втором Азиатском форуме женщин. В рамках визита предусмотрено выступление Сахибы Гафаровой на церемонии официального открытия форума, а также ряд двусторонних встреч. Словакия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Сегодняшние мероприятия наглядно продемонстрировали, что наши отношения претерпевают очень хорошую динамику с точки зрения экономических, парламентских и межчеловеческих контактов, заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Он отметил, что Словакия, оставаясь надежным и сбалансированным партнером Азербайджана на европейской арене, намерена и в будущем развивать это партнерство с большой интенсивностью. Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков посетил Камбоджу с рабочим визитом, в ходе которого провел встречи с руководством страны и обсудил перспективы двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров Амирбеков также проинформировал собеседников о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях и мерах по разминированию, пригласив камбоджийскую сторону принять активное участие в 4-й международной конференции по гуманитарному разминированию, которая пройдет осенью в Баку. В рамках визита Эльчин Амирбеков также выступил в Национальном институте дипломатии и международных отношений Камбоджи и дал интервью государственному телеканалу ТВК. 14 мая в рамках Бакинской градостроительной недели прошла первая генеральная ассамблея платформы неправительственных организаций Глобального Юга. В мероприятии принимали участие представители неправительственных организаций из 114 стран, охватывающих Латинскую Америку, Африку, Азию и Тихоокеанский бассейн. Генеральная ассамблея продолжила работу в течение дня в формате панельных сессий. Голос Шуши. Международное радио 85.

главнокомандование Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. В рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе молодые дипломаты принимают участие в семинарах НАТО в Европе. Организованных Альянсом. В рамках поездки молодые дипломаты также посетили Верховное главнокомандование Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в городе Монс, где приняли участие в семинарах на темы структуры командования, текущих операций Альянса и его роли в обеспечении международного мира и безопасности. Программой визита также предусмотрено посещение молодыми дипломатами представительств Азербайджана при НАТО. Телеканал «Хабер Глобал» подготовил видеосюжет о роли Азербайджана в организации тюркских государств. В материале приводятся высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно организации тюркских государств. «Тюркский мир – наша семья. У нас нет другой семьи. Для того, чтобы вести эту семью в будущее, разумеется, очень важны совместные усилия», приводятся в сюжете слова главы государства. Также подчеркнута важность 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале в октябре прошлого года. Отметим, что в Туркестане, Казахстане 15 мая состоится неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Градостроительная выставка, которая будет организована в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 в Баку, станет крупнейшей в истории как по масштабу, так и по количеству организаций участников. В выставке примут участие свыше 163 организаций из 66 стран мира. Участие частного сектора в форуме также будет рекордным. В целом на ВУВ-13 будет представлено 45 компаний, 14 из которых являются стартапами. В рамках мероприятия участникам впервые будет предоставлена специальная платформа для стартапов и инновационных инициатив – ХАБ, Центр бизнеса и инновации. Для участия в ВУВ-13 зарегистрировались более 44 мэров городов из разных стран мира. Это еще раз демонстрирует значимость форума с точки зрения глобального городского управления и международного сотрудничества. В то же время участие институтов гражданского общества в сессии также будет на высоком уровне. На градостроительной выставке будут представлены 42 организации и фонды гражданского общества. Отметим, что сведения, приведенные в сообщении, актуальны на сегодняшний день. Цифры могут измениться. Напомним, что ВУВ-13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы будущего городов, устойчивого развития, климатических вызовов, цифровой трансформации и инклюзивной урбанизации. Первый день 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 в качестве новой инициативы ВУВ-13 будет организована встреча на уровне министров, посвященная новой программе развития городов. Данная встреча, приуроченная к промежуточному этапу 20-летнего срока реализации новой программы развития городов, предоставляет возможность оценить достигнутый прогресс, определить существующие проблемы и сформировать следующий этап реализации. На встрече, которая пройдет 17 мая под председательством Азербайджана, представители правительств соберутся вместе для рассмотрения хода реализации новой программы развития городов и обсуждения приоритетов на следующий этап до 2036 года. В соответствии с темой ВУВ-13 «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и населенные пункты» в ходе этих обсуждений особое внимание будет уделено вопросу обеспечения жильем как ключевому фактору, способствующему инклюзивности и устойчивому городскому развитию. Встреча министров предоставит странам платформу для обмена опытом, выявления существующих пробелов и укрепления обязательств по новой программе развития городов. В то же время указанная встреча внесет свой вклад в наращивание политической динамики в преддверии обзора высокого уровня, который состоится в 2026 году на Генеральной Ассамблее ООН. Участники обсудят ключевую движущую роль обеспечения жильем по трем основным направлениям – социальная инклюзивность и сокращение бедности, экономическое благосостояние и возможности, а также экологическая устойчивость и климатическая стойкость и

рассмотрит достигнутые результаты, а также национальные подходы и приоритеты на следующий этап. Как составная часть обширной программы ВУФ-13, министерская встреча усилит роль мероприятия в качестве глобальной платформы для диалога, партнерства и действий путем согласования государственной политики с реализацией на местном уровне в целях ускорения работы по устойчивой урбанизации.

Это Азербайджан. Международное радио 85. Победа Азербайджана и изменение расстановки сил в регионе. На протяжении всей своей истории Армения всегда стремилась найти защиту у какого-либо центра власти. Сначала она находилась под влиянием России, а теперь стала политическим инструментом Франции.

Франции. Франция использует Армению для реализации своей неоколониальной политики на Кавказе. Сегодня она стремится проводить в Южном Кавказе политику, аналогичную той, что была продемонстрирована в Африке. Поведение президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к региону также является неотъемлемой частью этой политики. Как отметил президент, в 2020 году у власти были те же иностранные лидеры, которые сегодня пытаются представить себя героями в Армении. Если бы они действительно хотели помочь, то пришли бы на помощь и стали бы на защиту Армении. Однако реальность показала, что никакие политические акции не могут противостоять Азербайджану. Быстрое снижение влияния Макрона во Франции также свидетельствует о провале его политики. Попытки разжечь реваншизм в регионе и оказать давление на Азербайджан оказались безуспешными. Вот что об этом сказал депутат Милли Меджлиса Нагиев Гамзаев. Поражение Армении в ходе Второй Карабахской войны, подписание акта о капитуляции и неспособность или же нежелание России в открытую защищать Армению в данном процессе привели к охлаждению отношений между Россией и Арменией. В результате Армения была вынуждена искать себе нового покровителя. Зачатки этих отношений уже были, однако за короткий период Франция стала заменять Россию. Углубление имеющихся отношений стало наблюдаться с 2022 года. Франция стала поставлять Армении оружие, оказывать поддержку при военной подготовке, а также принимала значительные меры в области оборонной промышленности. Подписанное в 2024 году соглашение о французско-армянском сотрудничестве фактически превратило Армению в военный объект Франции. Это классический пример модели военной зависимости, которая именуется как неоколониалист. Иными словами, малое государство получает оружие от крупного, взамен чего крупное государство устанавливает свое влияние в регионе. В 2020 году президент нашей страны Ильхам Алиев одержал убедительную победу над силами, которые десятилетиями пытались контролировать регион посредством Карабахского конфликта. В результате 44-дневной войны был разрушен несправедливый статус-кво, существовавший на Кавказе на протяжении 2 столетий. Поэтому историческое и политическое значение победы Азербайджана является поистине значительным. Наше путешествующее наследие. Международное радио 85. Уникальное место для экотуризма, простирающееся вдоль реки Кура, Тугайные леса – одна из редких экосистем Азербайджана. Настоящее чудо природы, где прекрасен каждый сезон и особенно осень. Здесь преобладают ивы, белые тополя и дубы. Эти леса являются уникальным местом для экотуризма. Осенью леса вдоль реки Кура напоминают картину, залитую золотыми красками. Шелест падающих листьев, отражение желто-золотистых оттенков в реке Кура завораживают и дарят сердцу покой. Трудно расстаться с этими красками и тишиной природы, тем более, что вечером взору открывается другой, еще более восхитительный вид – отражение заката в воде. Экологический терроризм Армении и его последствия для природы. Оккупационная политика Армении, длившаяся почти 30 лет, не только разрушила наши города и села, но и нанесла серьезный урон природным ресурсам Азербайджана. За это время были уничтожены уникальные биологические виды, подземные и наземные экосистемы. Такие действия, квалифицируемые международным правом как экоцид, значительно нарушили экологический баланс региона. В период оккупации лесные массивы наших земель были подвержены беспрецедентному вандализму, в результате чего было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Среди пострадавших территорий оказались заповедники, известные своей редкой фауной и флорой. Особенно пострадал государственный природный заповедник Бясичай, который считается вторым по величине платановым лесом в мире. Многие вековые платаны были сожжены или срублены, а их древесина использовалась в различных целях. Более 70 видов флоры и фауны, которые охраняются в государственном природном заповеднике Горогол, а также в заповедниках Аразбою,

0: Лачин, Губадлы и Дашалты находятся под угрозой исчезновения. В результате преднамеренных пожаров более 110 тысяч гектаров земли стали непригодными для использования. Кроме того, почва загрязнена химическими веществами и отходами горнодобывающей промышленности. Президент Ильхам Алиев также коснулся этой темы во время встречи с семьями, которые переехали в первый жилой комплекс в Зангилане. Он обратил внимание на экологические преступления, совершенные против природы Азербайджана в годы оккупации.
1: Миналар, торпагларын, демеулар ки, зеделенмеси ве ишхалчилар тарафиннен зехерленмеси, экоцид, бесит чай.
0: Устранение последствий оккупации – это тоже очень сложный процесс. Мины, отравление земель оккупантами, экоцид. Вот этот бесичай был всемирно известным заповедником. Говорят, что это была вторая по величине в мире роща платанов, заповедник древних платановых деревьев. Можно сказать, половина его была уничтожена армянским государством. Некоторые деревья сожгли, а другие вырубили и продали на рынках. В целом 60 тысяч гектаров нашего льняного фонда были уничтожены дикими оккупантами. Основная их часть приходится на Кельбаджарские и Лачинские районы, но есть и в Зангилане. Это и грабеж, и враждебность, и жестокость, причем совершенно беспочвенные. Азербайджанский народ не сделал армянскому народу ничего плохого. Причины их ненависти к нам, вероятно, должны изучать психиатры, психологи, врачи до тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными. Факты экологического терроризма, которые совершала Армения, также были подтверждены международными организациями, что стало основанием для принятия различных резолюций. Однако масштаб нанесенного ущерба настолько велик, что для полного восстановления экологического баланса региона потребуются долгие годы и значительные ресурсы. В настоящее время азербайджанское государство проводит масштабную работу по привлечению международной правовой оценки этих преступлений и восстановлению природы в рамках программы «Большое возвращение». 24 часа с вами. Международное радио 85. В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат Европы по борьбе Ю-17. В третий день соревнований завершился турнир по греко-римской борьбе. Али Джавадлы в весовой категории 45 килограммов не оставил в финале шансов россиянину Умару Богатыреву. Наш борец решил исход встречи в первом же периоде. Одержав победу над соперником при полном преимуществе, Али стал чемпионом Европы. Наша сборная завершила континентальное первенство с одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Набрав в итоге 118 очков, наша сборная заняла третье место в общекомандном зачете. В Мюнхене продолжается чемпионат Европы по пара-тхэквондо. Третий день турнира Имадиддин Халилов, выступающий в категории К-44, вышел в финал, одержав в 1/4 финала победу над поляком Пшемиславом Лабечки, а в полуфинале над представителем Грузии Георгием Николадзе. Уступив в финале турку Юсуфу Юначты, Халилов во второй раз в своей карьере завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по Фудокан, прошедшем в Румынии. Отметим, что в чемпионате Европы приняли участие в общей сложности 985 спортсменов из 22 стран. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.